0: དང གོ བ དང སབ ལན གུས པ དང མ མང དེ རིན ཟིན པའི གོང ཕལ གྱི བསམ བློ མཐའ འཁྱོངས བྱས ནས མ མང ཡོང བ ཐུན མོང ཐོག ཞུགས པར འགྱུར བར སྐུལ འདེད ཏན ཏིག གཏོང དགོས པ རིག གནས བྱ རྒྱག དང རིག གནས ཐོན ལས གོང དུ སྤེལ བ དང རིག གནས ལ བརྟེན ནས ནུབ རྒྱུད ས ཁུལ གྱི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང ཕལ ལ མཐུན རྐྱེན འབྱོར དགོས པ མི ཉིན རོགས ལས སོགས རྩ ཆེ ཉམས མྱོང ཕྱོགས བསྡོམ གཏིང ཟབ བྱས ནས དུས རབས གསར པའི ཁར ནུབ རྒྱུད རོགས ལས ཀྱི གསོན ཉམས ལྡན པའི གཏམ རྒྱུད ཡག པོ འབྱོར དགོས པ བཅས ཀྱི ངོས འཛིན བྱས ཡོད
1: ལ ᱡᱮᱥᱮ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱡᱚᱱᱞᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱤ ᱥᱚᱝᱟ ᱱᱤᱱ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱡᱚᱜ ᱪᱷᱚᱱᱫᱚ ᱪᱚᱠᱷᱟᱝ ᱡᱮᱠᱟᱵᱟ ᱫᱚᱢᱪᱤ ᱡᱩᱡᱮ ᱴᱟᱝᱥᱞᱤ ᱜᱚᱢᱵᱟᱨ ᱟᱫᱟ ᱡᱮᱯᱟᱨᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱚᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱚᱨᱪᱩ ᱥᱤᱪᱷᱟᱱᱤ ᱦᱛᱟᱢᱵᱚ ᱭᱚᱵᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟᱛᱟᱝ ᱴᱨᱤᱵᱡᱤ ᱞᱮᱠᱥᱱ ᱨᱩᱭ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱛᱟᱵᱚ ᱭᱚᱵᱟᱨᱡᱟ ᱟᱫᱟ ᱡᱮᱯᱟᱨ ᱟᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱮ ᱡᱩᱞᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱡᱚᱠᱥ ᱥᱮᱱᱤ ᱡᱮᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱡᱮᱪᱩᱱ ᱭᱟᱱ ᱪᱮ ᱡᱩᱞᱤ ᱪᱮ ᱯᱟᱨᱛᱷᱟᱝ ᱛᱤᱢ ᱪᱷᱚᱱᱞᱤ ᱟᱡᱟᱥᱟ ᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱟᱝᱥᱣᱟᱱᱤ ᱯᱟᱨᱣᱟᱛᱮ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱠᱚᱢᱟᱞᱤ ᱟᱡᱟᱥᱤ ᱟᱱᱤ ᱞᱟᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱟᱝᱥᱚᱱ ᱟᱫᱤᱱ ᱯᱟᱨᱥᱟᱱ ᱡᱚᱥᱤ ᱥᱤᱭᱚ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱟᱡᱜᱤᱥᱤ ᱟᱡᱚᱴᱤᱱ ᱞᱮᱨᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱠᱪᱟ ᱛᱩᱭᱟ ᱡᱚᱴᱤᱱ ᱞᱮᱨᱜ ᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤ ᱡᱤ ᱫᱟ ᱞᱚᱜᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱩᱞᱤ ᱴᱷᱮᱢᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱡᱤ ᱛᱚᱱᱪᱟ ᱛᱤᱢ ᱪᱷᱚᱞᱤ ᱠᱷᱟᱥᱩᱥᱩᱨ ᱡᱟᱥᱟ ᱟᱯᱥᱤ ᱟᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱟᱝᱥᱚᱱ ᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱥᱟ ᱥᱤᱢᱥᱤ ᱥᱚᱵᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱟᱝᱥᱚᱱ ᱴᱤᱜ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱯᱟᱨᱡᱟ ᱡᱮᱠᱷᱟᱵᱟ ᱫᱚᱢᱥᱤ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱡᱟᱱᱥᱟ ᱯᱟ ᱯᱷᱩᱞᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱟᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱡᱤ ᱠᱚᱴᱩᱝ ᱜᱟᱞᱤᱱ ᱥᱤᱦᱤ ᱪᱷᱮᱨ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱷᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱱ ᱪᱤ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱣᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱱᱤᱣᱤ ᱞᱚ ᱠᱷᱤᱨᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱤ ᱱᱤᱡᱤ ᱵᱟᱜᱢᱮ ᱡᱮᱡᱤᱨ ᱪᱤ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱩᱱᱥᱟ ᱛᱚᱯᱚ ᱛᱚᱱᱮ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱡᱤ ᱠᱚᱴᱩᱝ ᱜᱟᱞᱤᱱ ᱱᱤᱫᱟᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱣᱟᱨ ᱱᱮᱠᱪᱩᱨ ᱛᱟᱵᱤᱭᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱯᱟᱡᱟ ᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱟᱨᱟ ᱡᱮᱪᱩᱱ ᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱛᱩᱭᱟ ᱡᱚᱴᱤᱱ ᱞᱮᱨᱜ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱡᱚᱴᱤᱱ ᱞᱮᱨᱜ ᱪᱤ ᱯᱟᱨᱛᱷᱟᱝ ᱛᱤᱢ ᱪᱷᱚᱱᱞᱤ ᱠᱷᱟᱥᱩᱥᱩᱨ ᱡᱟᱥᱟ ᱡᱤᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱟᱝᱥᱚᱱ ᱟᱫᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱥᱟ ᱡᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱟᱝᱥᱚᱱ ᱟᱫᱮᱱ ᱯᱟᱨᱭᱚ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱡᱮᱪᱩᱱ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱡᱩᱞᱤ ᱯᱟᱨᱡᱤᱨ ᱞᱮᱠᱪᱤᱢ ᱵᱟᱪᱷᱟ ᱥᱤᱥᱟ ᱴᱤᱜᱞᱮᱨ ᱜᱟᱭᱚ ᱥᱟᱱᱴᱷᱱᱟ ᱡᱮᱛᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤᱱᱥᱤ ᱥᱟᱱᱴᱷᱱ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱥᱤᱪᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱞᱤᱨᱜᱪᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱟᱫᱟ ᱴᱨᱟᱝ ᱡᱟᱥᱟ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱨᱟᱝᱥᱚᱱ ᱴᱤᱜ ᱯᱟᱨᱛᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱞᱤᱨᱜᱪᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱛᱚᱱᱴᱟᱝᱪᱮ ᱯᱟᱨᱱᱦᱩᱱ ᱞᱟ ᱞᱮᱠᱪᱤᱢ ᱵᱟᱪᱷᱟ ᱡᱟᱥᱟ ᱱᱤᱠᱷᱞᱤᱭᱟ ᱜᱟᱭᱚ ᱯᱟᱨᱥᱟ ᱯᱷᱩᱞᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱥᱟᱱᱪᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱵᱟᱜᱢᱤ ᱡᱮᱡᱤ ᱞᱟᱠᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱥᱟᱯ ᱛᱟᱣᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱠᱚᱞᱟᱥᱩ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱟᱨᱜᱱᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱡᱤ ᱟᱵᱡᱤᱡᱤᱨᱱ ᱡᱚᱠᱥᱟ ᱥᱤᱢᱵᱟᱨᱛᱮᱱ ᱟᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱛᱩᱭᱟ ᱡᱚᱴᱤᱱ ᱞᱮᱨᱜ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱴᱤᱱ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱥᱭᱟᱯᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤ ᱪᱩᱱᱥᱤ ᱡᱮᱨᱵᱤᱭᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱨ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮ ᱥᱮᱱᱮ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨᱱᱤᱝ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱡᱮᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮ ᱪᱮ ᱯᱤᱪᱷᱟ ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱥᱤᱞ ᱞᱮᱜᱪᱤ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱯᱷᱟᱭᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱯᱟᱨᱡᱟ ᱡᱟᱥᱩ ᱪᱩᱢᱨᱤᱭᱟ ᱡᱮᱪᱩᱱ ᱟᱵᱡᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱟᱜ ᱡᱟᱥᱤᱨ ᱥᱤᱭᱚ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩᱱᱤ ᱡᱮᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱥᱮᱪᱩᱜ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱡᱤ ᱥᱮᱪᱩᱜ ᱟᱫᱚᱢᱵᱩᱨ ᱜᱩᱨ ᱟᱨᱟᱯᱴᱟ ᱢᱟᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱱ ᱟᱥᱢ ᱡᱟᱢ ᱥᱢᱵᱟᱛᱮ ᱞᱩ ᱠᱚᱢᱤ ᱛᱤᱢ ᱪᱷᱚᱱᱞᱤ ᱜᱩᱨ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤ ᱟᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨᱥᱤᱱ ᱪᱤᱜᱞᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱯᱟᱱᱮ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱜᱤᱝᱠᱩ ᱥᱮᱨᱮᱱ ᱡᱚᱣᱟᱨ ᱫᱮᱠᱷᱪᱩ ᱱᱤᱫᱟᱱ ᱛᱟᱵᱤᱭᱚ ᱡᱟᱥᱩ ᱭᱩᱝ ᱪᱮᱴᱷᱚ ᱥᱟᱯᱥᱤᱱ ᱡᱟᱥᱩ ᱪᱮ ᱫᱟᱨᱪᱷᱟ ᱟᱵᱡᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱟᱝ ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱷᱩᱞᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱥᱩᱠᱷᱟᱠᱤ ᱡᱟᱥᱩ ᱡᱟᱥᱨ ᱛᱚᱝᱤ ᱥᱤᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱛᱟᱯ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱚᱱᱪᱩ ᱦᱟᱨᱛᱟᱜ ᱥᱤᱛᱮ ᱯᱤᱞᱮᱠ ᱠᱚᱴᱩ ᱡᱟᱥᱨ ᱛᱚᱝ ᱦᱤ ᱥᱤᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱡᱤ ᱟᱹᱱᱤᱝᱥᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤᱞ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤᱱ ᱡᱟᱥᱩ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱩᱱ ᱵᱮ ᱛᱚᱵ ᱠᱷᱤᱝ ᱦᱚᱱᱫᱩᱱ ᱥᱤᱯᱟ ᱡᱟᱥᱩ ᱪᱮ ᱯᱟᱨᱡᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱯᱮ ᱡᱟᱥᱩ ᱪᱩᱢᱨᱤ ᱠᱚᱨᱪᱩ ᱥᱤᱪᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱩ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱵᱟᱨᱡᱟ ᱯᱷᱩᱞᱤᱝ ᱦᱩᱭ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱪᱮ ᱠᱚᱢᱯᱮᱞᱮ ᱛᱮᱥᱤ ᱟᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤᱱ ᱡᱟᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱪᱷᱟ ᱱᱟᱢ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱥᱩ ᱪᱮ ᱜᱤᱝᱠᱷᱩ ᱟᱵᱡᱤᱱ ᱥᱟᱢᱮ ᱯᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱥᱩ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱯᱮ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱪᱩᱢᱨᱟ ᱠᱚᱢᱯᱮ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱩ ᱵᱤᱨᱛᱚᱵ ᱠᱷᱤ ᱥᱤᱢᱵᱚ ᱫᱟᱭᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱵᱟᱨᱡᱟ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮᱵᱮᱱ ᱱᱤᱪᱞᱮ ᱡᱮᱠᱩ ᱢᱮᱱᱪᱩ ᱜᱮᱱᱥᱚᱱ ᱪᱩᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱚᱝᱟ ᱱᱤᱱ ᱫᱟᱛᱚ ᱯᱟᱱᱫᱨᱢ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱛᱚᱵᱤ ᱢᱮᱱᱪᱩ ᱞᱟᱜᱪᱞ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱥᱟᱨᱯᱨ ᱢᱟᱜᱱᱤ ᱢᱮᱱᱪᱩ ᱥᱟᱯᱪᱮ ᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱦᱚᱞᱟᱨ ᱛᱮᱝᱠᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱟᱢᱱᱤᱠ ᱪᱚᱞᱛᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱤᱛᱚ ᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱪᱞ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱥᱟᱨᱯᱨ ᱪᱚᱪᱷᱱ ᱢᱟᱛᱚ ᱯᱮ ᱠᱩᱝ ᱱᱤ ᱛᱮᱝᱠᱞ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱞᱜ ᱢᱮᱱᱪᱩ ᱥᱟᱨᱛᱚᱞ ᱴᱮᱢᱴᱤ ᱡᱤ ᱢᱟᱝᱥᱚᱞᱟ ᱯᱷᱮᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱡᱩ ᱜᱚᱴᱷᱟᱱ ᱛᱷᱟᱯᱟᱯ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱮᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱞᱟᱜᱪᱞ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱪᱚᱞᱛᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱱᱤ ᱱᱮᱞᱛᱷᱚ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱛᱟᱯᱨ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱯᱪᱷᱱ ᱜᱚᱯᱟ ᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱛᱮᱝᱠᱞ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱚ ᱞᱟᱪᱤᱜ ᱢᱟᱝᱯᱩᱡᱞ ᱜᱩᱡᱮ ᱭᱚᱞᱮ ᱢᱮᱱᱪᱩ ᱥᱟᱯᱪᱮ ᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱛᱮᱝᱠᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱭᱚᱞᱯᱤ ᱥᱟᱱᱤᱠ ᱠᱟ ᱢᱮᱱᱪᱩ ᱞᱮᱠᱩᱝ ᱪᱤ ᱡᱟᱱᱤ ᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱛᱮᱝᱠᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱨᱚᱴᱩᱱ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱭᱩᱞ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱠᱚᱪᱩ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱱᱮᱞᱯᱤ ᱪᱮᱝ ᱛᱮᱢᱨ ᱵᱮᱪᱚ ᱛᱩᱝ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱪᱤ ᱭᱩᱝᱜ ᱭᱚᱞᱮ ᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱦᱚᱞᱟ ᱛᱮᱝᱠᱞ ᱪᱮᱢ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱡᱤᱯᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱪᱟ ᱞᱟᱥᱜᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱤᱱ ᱪᱮᱝ ᱪᱚᱪᱮᱱ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱠᱚᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱛᱮᱝᱠᱞ ᱱᱤ ᱪᱮᱞᱢᱞ ᱨᱮᱛᱞ ᱛᱷᱟᱯᱟᱨ ᱡᱟᱨ ᱭᱚᱞᱮ ᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱦᱚᱞᱟ ᱛᱮᱝᱠᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱪᱮᱞᱟᱢ ᱱᱤᱜ ᱪᱚᱥᱤᱯ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱡᱮᱞᱮ རིང གོང གི རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པའི

0: ᱛᱤᱢᱛᱚ ᱭᱚᱯᱤ ᱪᱚᱨᱦᱤ ᱛᱚᱯᱟᱯᱥᱟ ᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱤᱞᱤᱭᱚ ᱵᱮᱡᱤᱱ ᱡᱚᱝᱪᱮ ᱨᱮ ᱪᱮᱫᱤ ᱪᱩ ᱥᱤᱴᱷᱤᱱ ᱭᱮᱱᱞᱤᱜ ᱪᱩ ᱯᱷᱩᱭᱜ ᱥᱟᱝᱞᱢ ᱱᱟᱜᱷᱛᱩᱱ ᱠᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱚᱱᱪᱩᱱ ᱥᱚᱢ ᱵᱟ ᱪᱷᱮᱥᱤᱱ ᱛᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱛᱤᱠᱨᱤᱜ ᱥᱟᱢᱚᱛᱤᱝ ᱨᱮᱨᱜᱤ ᱥᱟᱢᱚᱛᱤ ᱨᱡᱮᱥᱤᱵ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱪᱷᱩᱱ ᱭᱩᱝ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱛᱟᱱᱞᱤᱜ ᱥᱚᱝᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤᱨ ᱜᱷᱤ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩᱨ ᱵᱡᱟᱨᱱᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤ ᱪᱮᱨᱛᱤᱵᱤ ᱱᱤᱯᱟᱱ ᱜᱟᱞᱮᱱᱛᱤᱝ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱛᱟᱱᱞᱤᱜ ᱥᱚᱝᱨᱪᱩᱝ ᱥᱯᱤᱥᱩ ᱛᱩᱭ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱥᱟᱯᱥᱤ ᱪᱮᱫᱤ ᱞᱮᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱯᱤᱥᱟᱨ ᱛᱟᱢᱡᱤᱝ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱮᱨ ᱛᱩᱝ ᱟᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱨᱠᱮᱨᱤ ᱢᱤᱠᱥᱟᱨ ᱯᱟᱥᱠᱤᱛᱟ ᱞᱤᱯ ᱪᱮ ᱨᱥᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱩᱞᱤᱭᱚ ᱥᱚᱞᱚᱨ ᱪᱤᱜᱞᱢ ᱯᱪᱮᱫᱤ ᱪᱩᱞ ᱦᱟᱥᱟᱯ ᱪᱮᱫᱤ ᱴᱩ ᱱᱤᱜᱪᱤᱢ ᱵᱟᱯ ᱪᱤᱝ ᱱᱤᱜᱛᱩᱝ ᱠᱤᱝ ᱠᱟᱢ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱱᱤᱱᱛᱩᱜ ᱯᱟ ᱪᱮᱜᱤᱝ ᱜᱚᱢᱵᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱢᱚᱵ ᱡᱟᱨᱛᱩᱝ ᱤᱥᱟᱨ ᱡᱟᱨᱛᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱪᱤᱜᱞᱢ ᱯᱪᱮᱫᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱱᱤᱱᱛᱩᱜ ᱯᱟ ᱥᱤᱠᱤᱝ ᱵᱤᱝᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱚᱱᱱ ᱛᱤᱝ ᱥᱮᱣᱟ ᱪᱮᱢᱯᱤ ᱡᱟᱞᱤ ᱤᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱠᱷᱟᱞᱢ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱩᱝᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱭᱮᱛᱩ ᱱᱚᱨᱚᱝᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱟᱞᱮᱝᱜᱤᱞ ᱪᱩᱯᱟ ᱚᱞᱚ ᱫᱤᱯᱚ ᱥᱮᱞ ᱪᱩᱯᱟ ᱪᱤᱪᱮ ᱠᱷᱟᱞᱢ ᱥᱩᱝᱢᱟᱜ ᱪᱤᱜᱥᱟ ᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱩᱞᱤᱭᱚ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱴᱚᱝᱨᱤᱜ ᱨᱟᱝᱥᱪᱩᱝ ᱩᱨᱪᱩᱝ ᱭᱩᱞᱤᱱ ᱪᱩᱝ ᱪᱤᱨ ᱪᱮᱫᱤ ᱪᱩᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱧᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱠᱷᱠ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱟᱭᱩᱱ ᱠᱷᱚᱢᱟᱱ ᱪᱤ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱥᱟᱠᱤᱞ ᱛᱮ ᱞᱮᱠᱟᱯ ᱥᱮᱝᱠᱤᱱ ᱪᱮᱫᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱧᱮᱱᱛᱩᱜ ᱯᱟᱥᱠᱤᱱ ᱵᱤᱝᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱪᱩᱯᱟᱛᱤᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱵᱤ ᱴᱩᱵᱤ ᱟᱢᱜᱥᱞ ᱛᱚᱱᱤᱨ ᱯᱥᱮᱱᱤ ᱪᱮᱫᱤ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱴᱟᱠᱩᱵ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱥᱤᱢᱞᱟᱢ ᱵᱟᱵᱨ ᱯᱥᱮ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱜᱚᱠᱨ ᱯᱪᱚᱱᱤ ᱟᱢᱟᱝᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱩᱞᱤᱭᱚ ᱥᱟᱱᱫᱩᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱤᱯᱚ ᱴᱩᱝ ᱪᱤᱨᱟᱯ ᱪᱮᱫᱤ ᱪᱤ ᱴᱟᱵᱤᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱧᱟᱝᱞᱟ ᱜᱟᱨᱠᱤᱠ ᱧᱟᱝᱞᱟ ᱜᱟᱨᱠᱷᱩᱱ ᱥᱚᱢᱯᱟ ᱛᱩᱛᱩᱝ ᱠᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱢᱟᱵᱛᱟᱨ ᱱᱤᱛᱟᱯ ᱪᱤᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱴᱟᱵᱤᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱚᱝᱭᱩ ᱞᱟᱥ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱯᱪᱟᱱᱛᱤ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱛᱤᱵᱤ ᱛᱩᱵᱤ ᱛᱤᱛᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱞᱟᱜ ᱥᱟᱥᱤᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱚᱵᱠᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱥᱤᱢ ᱵᱟᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱩᱞᱤᱭᱚ ᱠᱚᱭᱴᱤᱜ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱠᱚᱭᱟᱝ ᱴᱚᱝᱪᱤ ᱨᱮ ᱪᱮᱫᱤ ᱪᱩ ᱧᱮᱛᱩᱱ ᱧᱮᱥᱢ ᱧᱟᱝᱞᱟ ᱜᱟᱨᱠᱤᱠ ᱧᱮᱥᱩ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱧᱮᱥᱵ ᱨᱟᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱚᱵᱴᱞᱯᱟ ᱴᱩᱭᱤᱱ ᱦᱩᱝᱠᱤ ᱞᱟᱝᱜᱩᱜ ᱛᱟᱯᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝᱯᱩᱨ ᱵᱤᱥᱟᱥᱠᱤᱯᱤ ᱧᱮᱛᱩᱱ ᱧᱮᱥᱢ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱧᱮᱱᱛᱩᱜ ᱯᱟᱥᱠᱤᱱ ᱵᱤᱝᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱪᱤᱢᱪᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱚᱝᱨᱪᱩᱝ ᱥᱟᱡᱮᱛᱤ ᱠᱟᱞᱤᱵ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱨᱤᱱ ᱜᱚᱜᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱜᱟᱜᱡᱩ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱥᱚᱢᱤ ᱱᱟᱝ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱯᱥᱤᱱᱤ ᱚᱵᱞᱚᱛᱤᱱ ᱡᱮᱨᱢᱤᱞᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱥᱢᱟᱜ ᱱᱟᱢᱛᱤᱠ ᱠᱚᱯ ᱥᱚᱝᱢᱟᱜ ᱯᱥᱟᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱩᱞᱤᱭᱚ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮ ᱱᱮᱪᱷᱞ ᱟᱫᱟ ᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱱᱤᱱ ᱪᱮᱝ ᱟᱴᱩ ᱴᱚᱝᱠᱚᱝ ᱴᱚᱝᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱥᱮ ᱡᱩᱡᱮ ᱡᱤᱱᱞᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱡᱮᱥᱞᱟ ᱪᱤᱪᱷᱟᱯ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱡᱩᱢᱵᱟ ᱛᱤᱱ ᱥᱩᱭ ᱥᱟᱝ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱪᱤᱱᱴᱤ ᱨᱮ ᱯᱷᱤᱱᱞᱩ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱟᱝᱯᱤ ᱡᱟᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱡᱮᱜᱩᱨ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱥᱞ ᱡᱟᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱡᱮᱜᱩᱛᱤ ᱯᱷᱤᱱᱞᱩ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱟᱝᱯᱤ ᱢᱟᱛᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱟᱨ ᱠᱚᱝᱥᱚ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱴᱚᱝᱨᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱤ ᱴᱟᱱ ᱡᱤᱠᱷᱴᱤᱱ ᱥᱮᱠᱷᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱷᱤᱢᱟ ᱤ ᱭᱮᱝᱤ ᱥᱮ ᱛᱟᱢᱥᱤᱞ ᱯᱮᱭᱚ ᱪᱷᱟᱪᱩᱞ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱱᱤᱠᱷ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱭᱤᱛᱷᱚ ᱛᱤᱱᱥᱮ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱯᱷᱤᱱᱞᱩ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱟᱝᱯᱤ ᱛᱷᱚ ᱡᱟᱡᱤᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱪᱷᱟᱵᱫᱤᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱡᱤᱝ ᱪᱮ ᱛᱚᱝᱫᱟ ᱫᱩᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱫᱚᱜᱛᱩᱱ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱪᱷᱤᱭᱚ ᱛᱤᱱᱥᱮ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱭᱮᱝᱤ ᱥᱮ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱟᱝᱯᱤ ᱡᱤᱠᱷᱴᱤᱱ ᱟᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟ ᱛᱚᱜᱥᱤᱵᱟ ᱱᱟᱝᱨᱠᱟᱵ ᱪᱮᱪᱷᱟᱵ ᱪᱩᱡᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱᱯᱤᱱᱤ ᱯᱷᱤᱱᱞᱩ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱟᱝᱯᱤ ᱡᱤᱠᱷᱴᱤᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱮᱛᱤ ᱛᱩᱝᱪᱤᱱ ᱟᱱᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱝᱠᱩᱞᱟᱱ ᱡᱟᱯᱛᱩᱱᱟ ᱜᱟᱪᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱟᱝ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮᱡᱮ ᱛᱷᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱤᱪᱷᱮ ᱛᱷᱩᱣᱤ ᱯᱷᱤᱱᱞᱩ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱟᱝᱯᱩ ᱡᱤᱠᱷᱴᱤᱱ ᱥᱮᱜᱤ ᱯᱤ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱴᱟ ᱯᱤᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱵᱜᱢᱮ ᱞᱤᱴᱟ ᱛᱟᱝᱥᱤᱝ ᱞᱤᱴᱟ ᱡᱤ ᱦᱴᱚᱜᱤ ᱥᱤ ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱥᱠᱟᱪᱤᱞᱢ ᱵᱟᱛᱷᱵ ᱞᱩ ᱟᱵᱡᱮ ᱥᱤᱯᱟᱡᱤᱞ ᱯᱷᱤᱱᱞᱩ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱟᱝᱯᱩ ᱫᱮᱞᱤᱜ ᱱᱟ ᱴᱮᱱᱴᱢᱱᱤ ᱡᱟᱡᱤᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱛᱷᱟᱯᱤᱭᱚ ᱯᱟᱥᱤᱞ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱭᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱷᱤᱠᱨ ᱥᱟᱢᱩ ᱱᱟᱝᱣᱤ ᱭᱤᱱᱞᱟ ᱟᱹᱱᱤᱱᱤ ᱫᱮᱭᱚ ᱥᱚᱠᱷ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩᱡᱟ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱢᱟᱪᱞ ᱡᱟᱪᱷᱤ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱵᱤ ᱥᱠᱟᱪᱞ ᱟᱝᱪᱷᱤᱱ ᱫᱤᱭᱚ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱟᱝᱯᱤ ᱛᱷᱚ ᱡᱟᱡᱤᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱠᱚᱠᱷᱯ ᱥᱟᱡᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱪᱞ ᱛᱷᱩᱣᱤ ᱵᱮᱵᱩ ᱪᱷᱩᱠ ᱠᱟ ᱡᱮᱪᱤ ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱵᱡᱤᱞ ᱥᱟᱠᱞᱤ ᱡᱮ ᱜᱩᱭᱤ ᱡᱟᱪᱷᱨ ᱛᱚᱝᱵᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱡᱮ ᱱᱮᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱ ᱡᱤᱯᱨ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱵᱟᱜᱤ ᱯᱥᱤ ᱥᱚᱢᱯᱟ ᱥᱞᱟ ᱛᱤᱱᱥᱮ ᱥᱟᱝ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱠᱚᱨᱥᱤᱜ ᱡᱟᱡᱤᱝ ᱞᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱟᱝᱯᱤ ᱛᱟᱞᱟᱢ ᱡᱮ ᱠᱷᱚᱨᱪᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟᱢ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱩᱡᱮ ᱱᱤᱪᱷᱞᱟ ᱛᱚᱥᱤᱵ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱠᱷᱚᱝᱜᱤ ᱯᱷᱤᱱᱞᱩ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱟᱝᱯᱩ ᱛᱤ ᱥᱟᱝᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱪᱷᱚᱛᱷᱚ ᱡᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱᱡᱮᱱ ᱥᱟᱛᱷᱵ ᱧᱟᱢᱥᱩᱝ ᱠᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱨᱤᱠᱩᱞ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱢ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟᱵᱡᱤᱞ ᱠᱟᱢᱪᱤ ᱨᱚᱞᱢ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱠᱟᱝᱥᱤᱱ ᱞᱮᱴᱟ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱪᱩᱞ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱭᱤᱜᱯᱩ ᱡᱟᱵᱱᱤ ᱪᱮᱱᱡᱮᱱ ᱥᱮ ᱠᱷᱤᱛᱟᱝ ᱥᱚᱠᱷᱩᱝ ᱟᱡᱤᱜᱤᱱᱥᱤᱜ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱠᱷᱤᱱᱚ ᱡᱤᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱪᱩ ᱭᱟ ᱪᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱧᱟᱢᱜᱤᱞᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱚᱱᱯᱤᱞ ᱠᱟᱝᱞᱟᱜ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱟᱝᱯᱩ ᱟᱡᱩᱭ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱢᱪᱩᱨ ᱡᱩᱨᱵᱤ ᱪᱷᱟᱛᱷᱚ ᱨᱚᱞᱢ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱥᱩᱞ ᱛᱷᱩᱵᱤ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱪᱩᱨ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱝᱠᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱷᱩ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱝᱠᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟᱢ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱝᱠᱤ ᱡᱤ ᱪᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱛᱟᱢᱪᱷ ᱜᱩᱱᱡᱤᱨ ᱭᱩᱝᱟᱨ ᱥᱮ ᱜᱤ ᱥᱤᱦᱛᱟᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱯᱷᱤᱱᱞᱩ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱟᱝᱯᱤ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱱᱟᱱᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱵᱮᱯᱩ ᱪᱷᱩᱠᱷ ᱵᱮᱛᱞ ᱥᱤᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱥᱚᱜᱥᱟ ᱛᱚᱵᱪᱷᱨᱱ ᱡᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱜᱩᱭᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤ ᱭᱩᱝᱨᱟ ᱟᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱱᱤᱫᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱤ 비칠 투위 제스직 람직 냠튼 라르그니 사르반 훈지인 바실레
0: 더글 리콘드 베니츠 업다가 비치 종언인 제컵츠 투시 좀바 한튼 스컵츠슴 비 베진 샹신 글랑트 제르갑스스비 여공미 없었던 랍식 바등들 희측 증무송 바리 한튼기 망가른 잠릉라 로브자임 저르둑음 종니름 중세요 바팅 업제치 띠웜 저르둑 등 성성 냠치 스그니요 잠릉금 저르둑 등 디럽진 저르둑 로르치 좀 저르둑 지진던데 주시 시진핑 김 미르그제 레흥 업진든 축반즈빈 더히 등 골라셔피 진구 침부 없었더니 미르글라차피 터몽거 나든 터줄샤질 가시고 없었던 거 집단 바리 한튼기 진구 없었던 바티 스티그는 냠질 제츠구제 잔침지 가무기 등 스타툰 없송르충 없사제 다충 등 Abdagang danyam jinchung, nangsila tichi shepar ngorkul, fshi ma shepar tkhi chupa ma yang na tkhi labde ni jikil shepar ngorkul fshi gipa. Ganyina fshugmang rangdang ngoma tachung shi ni, jekab kak mamang ji rangrtin damka shi pi pejin dolam ting, shesug lamlik la zanjug ting, jekab kak lagintan abdenjig ji dokar lab zanjug shi di, dewi kongyang rangsin ting dangsig rangsin, abjintil rangsin ji erdan bi gula shepi jirchung fshi ting rto ki. Samna ghalangmul ting jimul labde ni, Shungil tang fzoosya seji tachung tang, shawi ngang nyamnyan tachil shepar panpi mbaisun tatag la jabchir shedi, ar dungtig rampar tang ob dungtig gangsir chepar ngongo vshagi. Abshan mo shzoorin zimba tang zanzil ar gejib tachung sheni, xsatar chapkong che jirchung ob jigsul gangjug tisang tatangni, gula shabi shabdi tang pechi shashig la shamdag shagi bachi yin. Gantanggi, ganchak kari jekab chimpo tang pechin roshanbi jekab chihi yinbi zhungkun danilji, tongta warsam ta rangi che pechi di, Мэргэчэ пэжэчэ гэнээцэл маалгдэ бэшгэнэй. Чонгэй гэнаамбэй дэнгэрбчэн лаптэнэй нзамнэнгэ шэбдэй хэртанлэнгэдэн пэжэ дарчэй чэл мбэл ээппэй лэгчэйн бэшэйо бэй. Тунтаа варсэмдэ шэбдэй штопхэдэн джэнгдэн чэ штопхэ, яртун чэ штопхэ чэйэн. Бэчэн шэнгшэн лэнгэртэгцэнэй лунгэ нэхэ сунгэрэн. Рдэнчэгчэ тэмунг нэнцэн афчэгдэлтэн гугсун лэдун нямдэй ларкэдэл. Сакэлчэ шэбдэй хэртанлэнгэ сунгэрчунг чэйчэдэл нэба гэчэн дуэмпэл бэшэйо. Шкамдэй гэлэнгэртэгчэй Штанхэнгэ тэмүүн энзэн өвчигдэлтэн, абдэнжэг жэрчүүнла тэмүүн түүшгэндэй түүнжи өбжуудуң өрцөөр өвши бий. Арнгий өвчээ дуэнхэн гачан абдан юу. Цүхшиг өвшгэндүүн өвар шбэрий хтэнгсэб шэний, абжээчэ абдэнжэг нямдий ларгэндэй түүнвадэн. Замнэнгэ шабдэй штанхэн өвсунгэрчүүн өвши ачил лэгчий сарпан бэ жэрэва юу чэптан юу. Чонгэн омгэлэчэ джуши жомба джэнгшэн мин ргавсэ шэвээр гумми өвсөөтүн лаб шэгбарий. Гэлэнгэртэгэн өвшинхэн джэкэб дэн сакэл, абжээчэ өвцанцэг джэчэ өвшунгшүг тим өвчэцэм, ᱨᱠᱚᱢᱤ ᱯᱥᱚᱛᱩᱱ ᱞᱟᱵᱥᱤᱠ ᱵᱟᱨᱤ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟ ᱭᱤᱝ ᱛᱟᱜᱯᱤ ᱯᱥᱚᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱮ ᱱᱟᱛᱟᱨᱵᱤ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱤ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱡᱟᱵᱪᱷᱞ ᱥᱩᱠᱷᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱟᱵᱟᱝᱡᱟᱢ ᱪᱮ ᱞᱤᱠᱤ ᱪᱷᱮᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱢᱵᱤ ᱥᱩᱠᱫᱩᱢ ᱪᱷᱩᱱᱫᱟ ᱪᱤᱡᱟᱴᱤᱜ ᱱᱤᱱᱟ ᱵᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱠᱚᱱᱪᱷᱚᱥᱤ ᱯᱟᱥᱞᱟ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱩᱛᱷᱚ ᱛᱟᱛᱷᱤᱝ ᱪᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱨᱢᱤᱞ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱚᱪᱷᱞᱚ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱱᱟ ᱯᱮᱣᱟᱥᱤᱜ ᱤᱱᱥᱤᱝ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱤᱝᱜᱚᱱᱥᱞ ᱫᱚᱯᱩ ᱛᱷᱩᱵᱤᱭᱚ ཡང དག པའི སུ ཆུང སིན དེ ད བན ཚིག པ དང ལག ལེན ཐར བ ནི དེ རང པའི ལེན གན ཞིག ཡིན པས བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གིས སྲོག ཁང ནང བའི ཏང ཀྲུང དབྱང གི ཐང ཁུར དུ ཐན ཅིལ ཧར བའི དམ སུབ བྱེད པ དང ཞི ཅིན ཕིང གི དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གིས ཆ ཆེ ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི རྒོང པ དང ལྷག པར དུ ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང ཚིག རྒོང པ སློབ གཞུང དང ལག ལྟར གཏིང ཟབ བྱས ནས སློབ གཞུང སློབ སའི གྲུབ འབྲས སྲ བརྟན དང རྒྱ སྐྱེད གཏོང བ དང དམིགས ཡུལ གྱི འདུ ཤེས གཏན ཚིག དང དངས ཅེ གོ སྟོག ཆེ རུ གཏོང བ དམངས ཀྱི ཆེད དུ ཕྱིན འབྲས འདོན རྒྱུ དང དངོས གྲུབ ལ བརྟེན ནས ཕྱིན འབྲས འདོན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས ཀྱིས བྱས ཏེ ཀྲུང གོའི རྣམ པའི དེང རབས ཅན ལ བརྟེན ནས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི བྱ གཞག གླ པོ ཆེ ལ ཁྱོན ཡོངས ནས སྐུལ གཏོང ཆེད ལག ཅེ གསར པ དེ བས ཆེ བ འབུ དགོས ཕྱི ནན དོན བྱས ཡོད
0: Lohar ngansan che chargul jonga bingu yikpun zikpi mamzhil ab jodun nirsuwi xanjir yongzhig cungdar gongsu wuxi batin. Chamzin biyun jelon gankar marni, chin yongni chamtar jikab chungwi lengan donchul tin, chamzin xanzin leidun lar gandai tong watin. Wanjir ab chichuk shpiti gongpili yongwar shamdag shi watin, galin xe biyun jelog nesil ngotul gana wari. Lohan dhikar ncin, fshig yongni chamtar jikab chungwi leidun jir zonu la amg batin, gorim dambir guni tabji lagtar xe di. Chamchung ab zangpu tin jirchung lagbar tini, Beti gongpili yongwar ngalin siyo. Chamzin bi, chamzig namchang simchi sobdan la shibshir lagandab shungni. Keli tang dewa yo bi, xanzin chamzin chadin tarstungwa di jenam jenche dintsim salibyo. Dali abda tangpo nip jibiyawar, aramkag xanzin jachi lekongji, joshi abdambam abdanchi nishtung tachul shiba di, dimchung lipjacha jirgatang dangchung shchig pariyo ba ting. སྲིད འཛིན སྲོལ ཞིབ ཐག གཅོད བྱེད པའི ཐབས ལམ གཙོ བའི ནུས པ སྔར བས མངོན གསལ དོ དམ

Чопнаба. Шамни лава топдын цэринг лэнгнуга самтун дэвлэ сипиэ бжин химунда гожгшио. Чэчэгки тэ лолонган санжи нарго.